0: Бензин и дизель. Также в выпуске о самом ленивом городе России. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92 составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95 теперь стоит 72,21. 98 и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал NewsNN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщение о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

loves. В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о судьбе дублера улицы Родионова. О чудо-таблетках, превращающих плохой бензин в хороший. Также о том, сколько зарабатывают продавцы чудес в неделю. Стало известно, как продвигается проект дублера улицы Родионова. По сообщению Нижегород граждан проекта, специалисты начали подготовку документов для строительства дублера. Также обсуждается необходимость изъятия участков. Планируется, что дорога пройдет от улицы Горького до Бринского вдоль реки Кова. Сроки строительства, источники и объемы финансирования станут известны после утверждения всей необходимой документации. Нижегородцам рассказали о вреде таблеток для повышения октанового числа. Как предупредил профессор кафедры химии и нефти ННГУ Иван Гришин, чудо-таблетки, якобы превращающие 92-й бензин в 95-й, не имеют заявленного эффекта, а вместо этого выводят из строя двигатель, топливную систему и свечи, не менее опасны как для автомобиля, так и для здоровья и народной хитрости вроде добавления спирта. За минувшую неделю мошенники похитили у нижегородцев 45 миллионов рублей. Совершено было 46 преступлений, о чем сообщили в региональном ГУ МВД. Самыми частыми схемами стали мошенничество при онлайн-покупках, предложения доп. Заработка и звонки из якобы службы безопасности банка. Также сообщается о расклейке по городу безобидных объявлений, которые содержат вредоносные ссылки. В Нижегородской области зафиксированы первые в сезоне лесные пожары. Как проинформировали в региональном медвесхозе, один пожар случился в Балахнинском округе. Его площадь составила 1300 квадратных метров. Второе возгорание площадью 1000 квадратов произошло на территории Борского лесничества. Оба пожара потушены. Медвесхоз призывает нижегородцев соблюдать правила поведения в лесах, а также оперативно сообщать о пожарах. И доверие нижегородцев к медицине достигло исторического максимума. Об этом пишет телеграм-канал «Бокал Пресека» со ссылкой на исследование Нишфарм. Согласно информации, уровень доверия к официальной медицине растет уже 5 лет и к этому году достиг 89%. Наибольшим доверием пользуются врачи общей практики. Отмечается и рост регулярности визитов к врачам у нижегородцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
4: Радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио Рандеву. Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком». Росстат рассказал, сколько сейчас стоит бензин и дизель. Также в выпуске о самом ленивом городе России. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92 составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95 теперь стоит 72,21. 98 и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал News NN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщение о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в общественном транспорте запустят систему его оценки. Когда в Нижегородской области запретят вейпы? Также проинформирую об официальных ценах на бензин. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал News.NN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщение о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92-й составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95-го теперь стоит 72,21. 98-й и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву», и это мы, основоположники Нижегородского радиовещания, в эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком». Росстат рассказал, сколько сейчас стоит бензин и дизель. Также в выпуске о самом ленивом городе России. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92-й составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95-го теперь стоит 72,21. 98-й и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал NewsNN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщение о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Этот последний день июня будет сопровождаться температурой до 25 градусов при частом солнце без дождей. Завтра, 1 июля, нейросети индекса ожидает 23-26 с небольшим дождем в первой половине дня.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы – автосалон «Луидор Авто» ООО «Л Автомоторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали! Продажи гибридов в России в мае выросли вдвое. За прошлый месяц, согласно данным «Автостат», в стране продано почти 5000 гибридных автомобилей, что на 103% больше, чем в мае прошлого года. Доля гибридов на российском рынке выросла с 2,7% до 4,5%. В числе самых популярных брендов гибридных авто – «Voya», «Geely» и «Эволют». В Госдуму внесли законопроект об исключении ответственности за самовольный ремонт дорог. Как следует из пояснительной записки, жители сталкиваются с тем, что официальные структуры долго не ремонтируют дороги. В таких случаях граждане самостоятельно устраняют дефекты, однако за это предусмотрены значительные штрафы. В правительстве России выступили с критикой законопроекта, поскольку отмена штрафов за самостоятельный ремонт может привести к нарушениям дорожной безопасности. В России стартовали продажи новой «Волги». Цены на модели варьируются от 2 850 тысяч рублей до 4 350 тысяч. В этом году планируют продать 30 тысяч авто. Как считают специалисты, ключевой вопрос для успеха «Волги» – попадание в программу локализации производства иностранных брендов «Зеленая шкала», которая позволит компенсировать утильсбор и тем самым снизить цены. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 200 000 рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: Радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в общественном транспорте запустят систему его оценки. Когда в Нижегородской области запретят вейпы? Также проинформирую об официальных ценах на бензин. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал News.NN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщение о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92-й составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95-го теперь стоит 72,21. 98-й и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Этот последний день июня будет сопровождаться температурой до 25 градусов при частом солнце без дождей. Завтра, 1 июля, нейросети Яндекса ожидает 23-26 с небольшим дождем в первой половине дня.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

baby. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM радио Нижнего Новгорода. Радио Рандеву. Здравствуйте. Как настроение? Как дела? Все, утро наступило. Вторник, самый будний день недели. Так что, ребята, быстро на работу. Встали? Побежали.

0: Хит. Марио Бьонди, потрясающий, удивительный вокалист в эфире радио «Рандеву», звучит прямо сейчас, а также в этом часе мы послушаем Кайли Миног, Секрет Ательер, Томаса Андерса, Сашу Алмазовую, Каденс, Лени Кравица, Криса Ри, Гориллаз, группу «Пикник», группу Бон Джови и Криса Депурга. Потрясающий, мне кажется, музыкальный набор. Они такие разные, но все-таки они вместе, потому что они пишут настоящую музыку и делают это настоящим чувством, а не при помощи электронных калькуляторов и различных других ИИ. Живите настоящей жизнью, и все будет прекрасно вокруг. Даже если жить трудно, все равно это прекрасно, друзья.
1: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
2: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

песни нашего детства в школе слушали, кассеты до дыр затирали. А группа Modern Talking, это, конечно, номер один была в нашем детстве. Но это перепетая уже версия, хотя Томас Андерс тот же. Вот не хватает голоса Дитера Больна для нас, для нашего возраста уж точно. Ну ладно, хоть так. Рассказываем вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. Прекрасно. Летняя пора, она удивительная. Нет никаких затруднений на дорогах. Абсолютно спокойно. За руль и вперед. Прям ни одной пробки, вот я смотрю. Точно? По крайней мере, сервис Яндекс.Карты так считает. И мосты тоже абсолютно свободны, потому что все они показывают 0 баллов. Ой, как прекрасно. Прекрасное время года, безусловно. Саша Алмазова и Нон Кадетза продолжает нашу программу с композицией «Времена года».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
2: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну, сразу же прям такая картина рисуется. Какой-то прекрасный морской город. Девушка красивая в кабриолете спортивном едет. Все у нее хорошо. Ну, как-то так, да. Потому что в Нижнем Новгороде, например, кабриолеты выглядят немного странно из-за огромного, гигантского количества пыли, проезжающие с гордым видом автомобилисты улыбаются широко, но пыльные сильно. Это точно. Поговорим о погоде в Нижнем Новгороде. В данный момент средняя температура воздуха плюс 22 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха всего-навсего 44%. Ветер практически отсутствует. Малооблачно, а мне так кажется, совсем нет облаков. Хотя, кто знает, мне трудно через окно разглядеть. Облака в последнее время какие красивые. Обратили внимание? Сегодня в Нижнем также синоптики считают, что температура воздуха поднимется днем до плюс 25 градусов. А осадки сегодня никто не ожидает в этот прекрасный последний июньский день. А завтра уже начнется следующий летний месяц. Как быстро летит время, согласитесь. Спасибо большое Крису Ри. Он, как всегда, был прекрасен и нежен. В финале этого часа послушаем настоящих рок-музыкантов. Ну, или просто хороших музыкантов, скажем так. Потому что выдавать названия стилей — это дело неблагодарное. Группа «Пикник» прямо сейчас. Далее суперкоманда «Бон Джови». Ну и в финале этого часа на радость всем нам, старичкам, Крис Дебург. Когда-то в детстве нашем на дискотеках это были шикарные медляки.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-303.
4: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
5: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком». Росстат рассказал, сколько сейчас стоит бензин и дизель. Также в выпуске о самом ленивом городе России. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92 составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95 теперь стоит 72,21. 98 и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал NewsNN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщение о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Этот последний день июня будет сопровождаться температурой до 25 градусов при частом солнце без дождей. Завтра, 1 июля, нейросети Яндекса ожидает 23-26 с небольшим дождем в первой половине дня.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Клинтон открыл новый музыкальный час на первой FM-радио станции Нижнего Новгорода, радио Рандеву. 9:07. Кто еще не понял, сегодня последний июньский денек, друзья. Последний. 30-е число. Ну, вдруг кто-то проспал. Все-таки 9 утра, не так уж и поздно. Вторник. Погнали. Впереди нас ожидает музыка, которую нам подарит Сергей Мазаев, Ула Джаза, Джастэ Фанк, Ума Турман, Майя Мишель, Калчи Клаб, Дизайлс, группа Кино, Три Англсон. Все это здесь на 103.4. А прямо сейчас Сергей Мазаев и его великолепный Биг Бэнд с композицией Владимира Кузьмина «Симона».
1: Радио Рандеву. 103.4 FM.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: вот для фона, для буднего дня, для вторника. Просто идеально. Full of jazz and me piel. Радио-рандеву 9 часов и 19 минут. Светит солнце. Лето. Последний июньский денек. И в этот денек у нас, знаете, вот когда там завидуют Москве, там, потому что туда вваливаются миллиарды денег, и все там красиво и элегантно. Или Питеру, потому что это, ну, понятно, культурная столица. Вот. А мы можем, в общем, быть образцом для вот каких-то завистливых взглядов. Ну, в хорошем смысле слова, это вообще плохое чувство зависть. Это по поводу дорог. Потому что в данную секунду, как мне сообщил сервис Яндекс.Карты, в Нижнем Новгороде нет ни одной пробки, понимаете? А вот в Москве и Питере совершенно другая история. У нас нет ни одной пробки, и заторы не длятся дольше 7 минут, понимаете? Но это практически ничего нет. На дороге абсолютно свободны, мосты тоже. 0 баллов. Удивительно. Что касается погоды, в Нижнем Новгороде плюс 23 в данный момент без
1: 60
0: осадков.
1: Секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
2: Отели Баташов и Шухов приглашают вас провести незабываемые выходные в Эксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Мы начинаем рассказ о именинниках сегодняшнего дня. В первую очередь, естественно, поздравляя наших дорогих радиослушателей, всех тех, кто родился 30 июня, в последний денек первого летнего месяца. Мы поздравляем вас, желаем любви, мира, счастья, всего самого настоящего, искреннего и честного. Пускай все будет в вашей жизни хорошо. И напоминаю о тех героях, которые родились в этот день. О некоторых из них прямо сейчас рассказываем. Итак, в этот день, в 1900 году, родился Петр Михайлович Гаврилов. Это просто настоящий герой. Майор, командир 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии, герой обороны Брестской крепости, герой Советского Союза. Когда началась Великая Отечественная война, он оказался блокированным в Брестской крепости. Он возглавил гарнизон Восточного форта численностью примерно 400 человек, который оказывал сопротивление врагу до конца июня, а затем выжившие продолжали сражаться, устраивая вылазки из казематов крепости. Гаврилов попал в плен 23 июля, будучи тяжело раненым, прошел концлагеря. Ну а после войны провел год в фильтрационном лагере. В родных местах к нему стали относиться с подозрением. Он уехал в Краснодар, но и там были сложности с устройством на работу. Представляете, настоящий герой, а страдает от недоверия. Только после передач писателя Сергея Смирнова, рассказавшего о подвиге, настоящем подвиге защитников Брестской крепости, его прекрасное имя было возвращено ему. Ему также возвратили партбилет, награды, а в январе 1957 года последовал указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Слава Богу, что закончилась эта история грустная именно так. И он прожил длинную жизнь достаточно. Вечная память настоящему герою. В 1920 году родился советский цирковой артист, дрессировщик хищников Константин Александрович Константиновский. Это, конечно, человек-легенда. Он, кстати, был участником тоже Великой Отечественной войны, был кинологом, майором МГБ СССР. Ну и, конечно, известен всему Советскому Союзу. Он муж и партнер дрессировщицы тигров Маргариты Назаровой. Ну и, конечно, фильм «Полосатый рейс» без его участия точно бы не состоялся. В 1922 году родился Владимир Васильевич Дружников, народный артист РСФСР. Лауреат двух сталинских премий, между прочим. Конечно, легендарный Данила Мастер из фильма «Каменный цветок», а также он снимался во многих фильмах, среди которых «Сказание земли сибирской», «Константин Заслонов» и «Офицер». В 1933 году родилась итальянская киноактриса Леа Массари, а в 1934 году совершенно гениальная советская актриса Инна Ивановна Ульянова. Актриса театра и кино. И вы знаете, неважно, какая роль, большая или маленькая, ей доставалась, она из всего делала настоящий шедевр. Ну, вспомните фильм «17 мгновений весны». Там вот подвыпившая посетительница бара с чернобурой лисой выплясывающей. Ну, это же настоящий целый спектакль, согласитесь, без слов. А фильм «Утомленный солнцем», какая она там гениальная. А фильм, где находится Нофилет, Клара Семеновна, начальница Павла, главного героя, у вас теперь новый оклад 200 рублей, не меньше, чем Эль Берзон. Помните же эти моменты? А «Покровские ворот», Маргарита Павловна. «Хоботов» — это мелко, от тебя один дискомфорт. Гениальная актриса, вечная память. В 1935 году в этот день родился писатель-фантаст Сергей Иванович Павлов, автор цикла «Лунная радуга». Там поклонникам этого жанра, они такие настоящие фанаты. Они, конечно, знают наизусть весь этот цикл. В 1942 году родился Роберт Делард, геолог-исследователь, который в 1985 году обнаружил затонувший «Титаник». Вот спасибо.

дало Чистякову вообще феноменальный успех у публики. Это был абсолютно народный артист. Он был совершенно молодым человеком. Он поработал на эстраде, можно сказать, этой страны великой всего лишь 4 года, с 68 по 72 год. И провел за это время больше 1000 концертов на площадках от Москвы до Тюмени, от Ленинграда до Сочи, включая самые престижные залы, такие как Колонный зал Дома Союзов. Он за 4 года своей деятельности стал совершенно заметной персоной в развлекательных передачах на советском телевидении. И, конечно, был участником постоянного новогоднего голубого огонька. Его выхода ждали на экраны люди. Это была настоящая эстрадная звезда. Это был бы наверняка очень интересный и маститый артист, но он, к сожалению, погиб. 18 мая 1972 года, незадолго до своего 29-летия, в авиакатастрофе под Харьковом. Такая грустная история гениального актера. Но вы знаете, вы можете найти в интернете, где-то есть отрывочки его выступлений. Это, конечно, гений Виктор Иванович Чистяков. Вечная ему память. В 1945 году родился Евгений Александрович Броневицкий. Музыкант, басист, бас-гитарист и певец, младший брат создателя ансамбля «Дружба» Александра Броневицкого, который с Эдитой Пьехой открыли ансамбль «Дружба». Он открыл группу «Поющие гитары», выступал еще с рядом коллективов. И в 90-м году, в 1990-х там каких-то годах, когда вновь гитары возродились, он продолжил свою работу как вокалист и музыкант. Прекрасный и удивительный человек. Им спеты песни, такие прославленные этого коллектива, песенка велосипедистов, «Сумерки» и, конечно, «Нет тебя прекрасней». В 1960 году в этот день родился Святослав Садерий, рок-музыкант, основатель групп «Алиса» и «Нати». В 1963 году родился шведский гитарист-виртуоз Ингви Мальмстен. Его пластинка-трилогия продавалась у нас в 90-х годах. Мы, конечно же, каждый человек, который любил рок-музыку, купил эту пластинку. И все были поражены его техникой игры. 60 лет назад в этот день родился Майк Тайсон с юбилеем. И в 1969 году родилась прекрасная актриса Анастасия Немоляева, советская российская актриса театра и кино, художник и дизайнер. Ну и, конечно, мы ее все знаем по кино. Фильмы «Старый Новый год», она там была совершенно еще маленькой девочкой, вот этой вредной, бегала. Это она, конечно же, «Интердевочка», где она играла соседку главной героини, «Моя морячка» и фильм «Курьер». Вот после этого фильма она стала абсолютной звездой всех мальчишек Советского Союза. С днем рождения всех именинников еще раз поздравляем и желаем вам любви, мира, счастья, всего самого-самого прекрасного всем тем, кто родились в последний июньский день. Нашу программу продолжает ансамбль «Ума Турман», следом за ними «Моя Мишель», «Калчи Клаб», «Дизайрлс», «Кино», «Триангл Сан». Все это «Радио Рандеву». Меня зовут Алексей Блюзов. Желаю вам прекрасного дня.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в общественном транспорте запустит систему его оценки. Когда в Нижегородской области запретят вейпы? Также проинформирую об официальных ценах на бензин. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал News.NN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщения о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92-й составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95-го теперь стоит 72,21. 98-й и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

такие разные, но такие прекрасные. Джек Сваретти и Мика в совместном произведении открывают новый музыкальный час на первой FM радиостанции Нижнего Новгорода Радио Арнабул. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей, замечательный музыкант, который дарит вам свою музыку. Вот их имена в этом часе. Они такие: Майкл Бубле и Брайан Адамс в совместном произведении. Виво и Зивер тоже дуэт. Level 42, Tesla Boy, The Neapolitans, Tom Petty и его прославленный ансамбль Heartbreakers, Ricky Epovery, Albano без Ремины, гости из будущего, Magic Cool и прямо сейчас Paradis. Дуэт. Муа. Vous écoutez Radio Rendez-vous.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

конце концов, мы будем вместе. After all, Майкл Бубле и Брайан Адамс. Радио рандеву 10 часов и практически 17 минут. Я вот смотрю на часы, это так. Пришло время нам с вами попрощаться. Впереди много полезной информации и музыки, конечно, тоже, само собой. Ну, а мы с вами услышимся уже завтра. 8 часов утра на первой FM-радиостанции Нижнего радиорандеву. Ваш Блюзов Алексей. Любви, мира, счастья. И знаете, что бы ни происходило, даже плохого, это временно, потому что основа всего — это что-то прекрасное, очень доброе и нежное. Услышимся с вами завтра. Ваш Блюзов Алексей. Встречайте его из Иверт.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: эфире радио «Рандеву».
1: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лундстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первых».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия, а счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком». Росстат рассказал, сколько сейчас стоит бензин и дизель. Также в выпуске о самом ленивом городе России. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92 составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95 теперь стоит 72,21. 98 и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал NewsNN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщения о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Этот последний день июня будет сопровождаться температурой до 25 градусов при частом солнце без дождей. Завтра, 1 июля, нейросети Яндекса ожидает 23-26 с небольшим дождем в первой половине дня.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Радио.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: В эфире «Суть дела». «Суть дела». «Радио
5: Рандеву». Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». В эфире программа «Суть дела», в которой мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область детально обсуждаем, доносим до вас какие-то новшества и вообще просто погружаемся в эту тему. И сегодня у нас в гостях человек, который, мне кажется, знает вот в буквальном смысле слова вопрос изнутри, потому что по-другому сложно представить. А у нас сегодня в гостях директор послепродажного обслуживания сертифицированного технического центра «Луидор Авто» Михаил Петров. Михаил, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Михаил, мы сегодня с вами, ну, я просто даже понимая тот список вопросов, да, тот пул вопросов, который есть, хотели бы поговорить про профессиональное обслуживание автомобилей, как сейчас строится этот процесс, чем вы можете помочь, и, собственно, какие принципы вашей работы. И вот, собственно, наверное, первый вопрос. Сертифицированный технический центр. Вот это сразу бросается в глаза. Это просто такое маркетинговое красивое название, или же за этим стоят какие-то конкретные требования к персоналу, к оборудованию и стандартам обслуживания?
6: На самом деле сертифицированный по законодательству Российской Федерации является тот сервис, который прошел добровольную сертификацию и получил данный сертификат в соответствии по ГОСТ. Мы со своей стороны, команда «Луидор Авто», вкладываем в это понятие, ну, много больше смысла. Мы в силу своей работы, да, работали с крупными системами, такими как General Motors, Volkswagen. Сейчас на данный момент являемся их официальными сервисными партнерами, ну, преемников этих организаций, вот, со всеми вытекающими. Официальным дилером KGM, это бывший Ssangyong, Дон Фенг, тоже официальный дилер. Вот, соответственно, у всех этих систем есть свои жесткие требования. Те требования, которые нам предъявляют нынешние импортеры, мы им, соответственно, беспрекословно их исполняем. Вот, все, что осталось от прежних систем, таких крупных, мировых, как GM и Volkswagen, мы оттуда взяли все самое хорошее, да, внедрили в нашу работу нынешнюю. Вот, это касается и работы с клиентами, и с персоналом, подход к ремонту автомобилей, продажам, обслуживанию. Ну, собственно говоря, полный цикл, который оказывает наше предприятие.
5: Ну, вот вообще как раз я и хотел уточнить, вот, если мы говорим про сервис, у меня сразу в голове, как, ну, я представляю, что это такое, бывал, как говорится. И возникает сразу вопрос. Специалисты, которые работают в сервисном центре, понятно, что есть персонал, который встречает клиента, общается, оформляет заказ, наряд и так далее. А вот сами специалисты, это узкие специалисты в какой-то определенной области или это специалисты широкого профиля? Как устроена работа у вас и почему вы сделали такой выбор?
6: Ну, автомобиль — это такой очень сложный, сложно сочиненный организм, да, который требует детального подхода к обслуживанию и к ремонту. Вот. Мы на нашем предприятии проповедуем диверсифицированный подход, да, то есть у нас есть диагносты электрики, которые знают все про провода, про блоки, как они соединены, как их отремонтировать, прописать и так далее. Есть слесари по ремонту, это про открутить, прикрутить, заменить, да, что-то отрегулировать. Есть мойщики автомобилей, да, то есть это там детейлинг снаружи, внутри. Есть специалисты, устанавливающие дополнительное оборудование. Вот, то есть, что нам это позволяет? Мы выигрываем в перечни услуг, да, которые мы можем оказать нашим клиентам. То есть он максимально покрывает все потребности. Это скорость. это компетентный подход каждому к непосредственно узлу. Вот. Ну и, собственно говоря, на выходе это качество и удовлетворенный клиент. Потому что, ну, практика показала, быть компетентным во всех вопросах, ну, невозможно.
5: Невозможно, да, согласен.
6: Поэтому мы приняли, ну, такой принцип работы.
5: Тем более, что я просто соглашусь с вами, тем более, что в быстро меняющемся технологическом мире, да, быть компетентным во всем этом, мне кажется, вообще задача такая из разряда фантастики. Но если вот технический навык, это понятно, да, это нарабатывается, это, и это основная часть дела. Есть же еще момент общения с клиентом, общения внутри команды, когда один специалист должен понимать другого, если вопрос какой-то сложный. Вот здесь как происходит обучение мастеров для того, чтобы корректно общаться с клиентом, да, корректно не в том плане, что там по скриптам и так далее, а просто чтобы было взаимопонимание, чтобы я как клиент потом вернулся к вам в случае необходимости и понимал, что у вас точно помогут.
6: Ну, на самом деле, процесс обучения, да, персонала, он же, условно говоря, делится такие на два больших кластера, да, это коммуникация с клиентом и непосредственно там технические, uh-huh. да, узкие требования. Что касается там технического обучения персонала, у нас в штате есть свой шеф-тренер, который следит за всеми инновациями, да, на рынке, авторынке, вот, соответственно, собирает это все в обучающий материал и составляет тренинги и... для механиков, для мастеров-консультантов. Вот, проводит у них аттестации периодически, сертификации. Вот, а что касается мастеров-консультантов, они также работают с шеф-тренером, но у них другого уже формата тренинги. Плюс у нас в команде все мастера, они с большим таким багажом знаний и опытом. Вот, работали на многих брендах, соответственно, проходили множество обучений, множество тренингов, все сертифицированы. Вот, и, собственно говоря, как бы в плане общения с клиентом вопрос никогда нет. У нас за это, ну, и наши клиенты и ценят, да, голосуют рублем. Мастер-консультант это же не только там справочник авторабот там и номенклатура запасных частей. Вот, это в первую очередь хороший психолог, для кого-то он становится даже другом, да, там инстанции последней ступени, да, когда там что-то произошло. Вот, ну и, собственно говоря, мы проповедуем в нашей организации именно клиентский сервис. Нам не стоит во главе нашей всей вот этой работы сиюминутное какое-то обогащение, да, мы стараемся выстроить и выстраиваем долгосрочные, взаимовыгодные, да, взаимоуважительные отношения с клиентом.
5: Михаил, а вот если вот вы упомянули, да, что вот разные бренды, у меня вот чисто спортивный, наверное, интерес, но все же, если ваш центр обслуживает сразу несколько брендов, возникает вопрос, ведь у каждого бренда свои стандарты, и обслуживание, и ремонта, и подхода к работе, и философия. Это сейчас можно долго и перечислять, но в целом, есть ли что-то общее у них, либо вот нужно, если это такой бренд, мы действуем только так. Если это такой бренд, мы действуем никак иначе, кардинальным образом, по-другому.
6: Ну, на самом деле, подход к обслуживанию и ремонту автомобиля это такая достаточно каноничная штука. Она может быть у разных брендов написана разными словами, языками, вот, но по факту оно все сводится к одному и тому же, к одной и той же последовательности. Это выявление потребностей клиента, определение наличия рекламации, выставление плана диагностики, знакомство с технологии, подбор специнструмента, проведение непосредственно ремонтных работ, выходной контроль, качество, ну и, собственно говоря, на выходе это довольный клиент, исправный автомобиль. Это неважно, какой бренд, Volkswagen был, стал значимо раньше, да, более технологичным и сложным продуктом на мировом рынке. Но, как бы, все автопроизводители стараются сделать свои автомобили более эффективными, экономичными, динамичными, управляемыми. Это невозможно сделать без технологий. Соответственно, будь то это Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, KGM, даже Lada, все идут по этому пути, все становятся сложнее, технологичнее. Вот, и, собственно говоря, нам, ну, мы за этим следим. И
5: скучать не приходится.
6: Не приходится, да.
5: Да, и возникает еще один вопрос. Вот мы много говорим про вот все эти моменты, и... Есть ли какой-то портрет вашего основного клиента? То есть это человек, который купил автомобиль и хочет сразу же вот, ну, поставить его на обслуживание, да, там, приезжать на ТО, или, собственно, это водитель автомобиля со стажем, который просто ищет хороший, качественный сервис?
6: В нашем предприятии за без малого 20-летний срок накопилась очень большая обширная клиентская база. Вот. Ну и, соответственно, клиенты у нас разные. Да? Те, кто с нами достаточно давно, это те клиенты, которые лояльны к своей марке. Они не хотят разменивать свой привычный, надежный, прогнозируемый автомобиль на автомобили китайского производства и разработки. Вот. Соответственно, они к нам с удовольствием обращаются за обслуживанием, за ремонтом, как по механике, так и по кузову. Вот. Мы им в этом с радостью помогаем. Что касается второй части клиентов, это те клиенты, которые приобрели у нас новые автомобили. Естественно, да, у них возникает резонный вопрос, где их обслужить. Мы всегда идем навстречу, мы всегда рады их видеть, мы предлагаем максимально лояльную там, процедуру, линейку, да, по этому обслуживанию этих автомобилей. И если это новые автомобили, естественно, помимо того, что мы их обслуживаем, еще и клиенту приятно и важно, да, понимать то, что эти автомобили, если мы говорим про KGM, они на гарантии, это надежный, это качественный продукт. Вот, поэтому вот, ну, два таких классических, да, портрета у нас.
5: А если вот говорить про современные автомобили, ну, мне кажется, если раньше подход к автомобилестроению вообще, да, и к начинке автомобиля, он менялся не так быстро, то сейчас, ну, буквально, мне кажется, последние, ну, лет 10, это, наверное, максимум, автомобили стали настолько, как это сказать, технологичными, и они невероятно компьютеризированы, то есть, по сути дела, компьютер на колесах. Вот оборудование для ремонта, для диагностики, оно тоже поменялось. И в отличие, там, не знаю, от гаражных сервисов, да, подход прям кардинально стал другой. И как вы с этим справляетесь, с такой технологичностью?
6: Оборудование, естественно, оно меняется, да, оно тоже, возможности этого оборудования должны следовать за технологиями. Вот, мы за этим следим абсолютно, ну, пристально. После ухода, ну, традиционных нам привычных марок, да, с рынка, эти автопроизводители также и закрыли нам возможность использовать порталы, да, которые официальные были от них. Порталы нужны для того, чтобы там и подобрать запчасти корректно, да, провести какие-то манипуляции диагностические, там, прописать блоки и так далее. Мы с этим справились достаточно оперативно, у нас с этим проблем нету. То оборудование, которое у нас было, мы его на постоянной основе обновляем. Оно у нас самых актуальных версии, самой актуальной версии программного обеспечения. Вот. Если мы сталкиваемся с какими-то задачами, которые не позволяют наше оборудование решить, соответственно, мы его приобретаем, да, мы проходим обучение по этому оборудованию, начинаем его использовать. Вот. Гаражные сервисы зачастую, ну, не имеют такой возможности иметь такой обширный, да,
5: ну, понятно, это и бюджет,
6: номенклатуру, и, да, по оборудованию.
5: Обучение.
6: Вот, и, ну, бывает то, что приезжают клиенты с просьбой либо что-то доделать за частными сервисами, либо что-то переделать. Вот. Есть у нас и мультибрендовые сканеры, да, но они помогают отчасти. Ни один мультибрендовый сканер не заменит действительно оригинальный, разработанный именно под эту марку, модель, да, оборудование.
5: И еще один вопрос, и потом возьмем небольшую паузу. Вот буквально сейчас в новостях информация прошла, да и мы сами это видим, что растет число электромобилей, гибридных автомобилей на рынке, да, вот именно парк автомобилей. Ваш сервисный центр Луидор Авто, он готов к обслуживанию таких автомобилей?
6: Да, мы к этому готовы. Мы к этому готовы с конца 2019 года, потому что у Volkswagen и Audi в тот момент появились новые модели. Это линейка ID у Volkswagen и линейка e-tron у Audi. Вот, соответственно, параллельно с этими машинами запустили сразу обучающие материалы и технологии и так далее. На самом деле, ну, электрический автомобиль, он мало чем изменился с 2019 года в плане архитектуры. Вот, да, компоненты там усовершенствуют и так далее. Плюс наши клиенты покупают как второй, третий автомобиль в семью, тоже электрические автомобили, гибридные автомобили. Естественно, мы не отказываем, мы эти автомобили обслуживаем, да, и, ну, мы готовы, мы делаем это.
5: Отлично. Сейчас прервемся, друзья, буквально на одну минуту, потом вернемся в нашу студию. У нас в гостях директор послепродажного обслуживания сертифицированного технического центра Луидор Авто Михаил Петров. Это программа «Суть дела» на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Это «Суть дела» на радио Рандеву. Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко.
7: а финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
8: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
9: В эфире «Суть дела». «Суть дела». «Радио
5: Рандеву». Продолжаем программу «Суть дела» на радио «Рандеву». В гостях у нас, напомню, директор послепродажного обслуживания сертифицированного технического центра «Луидор Авто» Михаил Петров. Мы сегодня говорим про сервис, про то, как он должен выглядеть и как он выглядит, собственно, в «Луидор Авто». И мы уже обсудили огромное количество тем: гибридные автомобили, электроавтомобили, как строится работа, как мультибрендовое обслуживание вообще этот подход работает. Ну и невозможно не коснуться, собственно, этого вопроса про запчасти, запасные части, которые так или иначе используются. Есть очень много аналогов сейчас на рынке, и вот всегда этот вопрос, мне кажется, он стал уже риторическим, но все же. Есть ли разница в ресурсе и в надежности по сравнению с оригинальными запчастями?
6: Вопрос, на самом деле, такой, да, достаточно популярный. Ну, нужно для себя понимать, да, то, что оригинальную запасную часть конструируют, разрабатывают, испытывают отдельно от автомобиля, совместно с автомобилем конструктор, инженера, да, то есть это дорожные тесты, лабораторные испытания, это, ну, там огромная, колоссальная работа. Вот. Все, что представлено под неоригинальным, да, под аналогом, вот это все создано по образу и подобию. И если спрашивать, есть ли разница в надежности, да, она действительно есть. Оригинальная запасная часть, она надежнее и работает с меньшим процентом отказа. Это однозначно.
5: А по какому принципу вы формируете склад запчастей? Потому что, ну, это, мне кажется, очень непростой момент, да? Вот просто невозможно же закупиться всем сразу и там впрок надолго. То есть эта работа постоянно ведется. Как сделать так, чтобы... Я приехал в сервис, запчасти есть в наличии, ждать не приходится, потому что когда твой автомобиль, например, единственный в семье, требует ремонта, время ожидания этого ремонта, да, это всегда, наверное, самое ценное.
6: Да, это глубокий вопрос, сложный, он требует такой достаточно большой сквозной аналитики. У нас этим занимается отдел запасных частей. Множество переменных факторов, которые приходится анализировать. Склад, в первую очередь, должен быть достаточным и должен быть оборачиваемым, да, если мы говорим про, условно говоря, про бизнес. Для того, чтобы он был достаточным, служба запасных частей, она анализирует количество машинозаездов, процент марок, процент моделей, да, средний возраст автомобиля, средний пробег автомобиля, количество списаний каталожного номера на заезд. То есть, ну, это очень большой объем. Мы с ним справляемся успешно. Если вдруг в какой-то момент, да, у нас какой-то запасной части нету, у нас очень большое количество партнеров, как в городе, так и в регионе. Есть служба доставки, да, наша в «Луидор Авто». И, ну, проблем с доставкой нету. Мы можем максимально оперативно привезти недостающую запасную часть. Ну и, соответственно, на выходе, опять же, у нас исправный автомобиль, довольный клиент.
5: Отлично. И еще один вопрос, который касается запчастей. Вот есть ли что-то, на чем можно сэкономить при покупке запасных частей без риска для безопасности? Естественно, да. Или, например, на чем категорически экономить не стоит?
6: За нас этот вопрос, на самом деле, продумал и проработал автопроизводитель.

0: у нас разработана под автомобиль, аналог это образ и подобие. Да, действительно, есть качественный аналог, но практика показала то, что он стоит сопоставимо оригиналу. Либо столько же, либо чуть дешевле, либо даже дороже.
1: Как говорят, на безопасности не экономят. А если вот такая ситуация, представим, клиент купил запасную часть, приезжает на сервис и говорит, вот хочу, чтобы вы поставили вот ее. Этот подход, он имеет риск или же он имеет место быть и с этим приходится работать?
0: Это имеет место быть. Мы, прежде чем устанавливать запасную часть, предоставленную клиентам, осматриваем ее визуально, да, на отсутствие каких-то внешних повреждений, на то, что она действительно подходит под его автомобиль. Естественно, внутрь мы заглянуть этой запасной части не можем. Да, и действительно, бывают в нашей практике такие моменты, то, что данные детали в процессе эксплуатации выходят из строя. Да? Uh-huh. Вот. Мы клиента не бросаем, мы оказываем полноценную поддержку в составлении рекламационного акта, комплекта документов, которые необходимы для возврата данной запасной части. Параллельно с этим мы прорабатываем с клиентом план мероприятий, чтобы его автомобиль был исправен, клиент был доволен, и данная запасная часть была возвращена поставщику.
1: А если вот уже переходя, наверное, к такой кульминации нашей с вами беседы, современные автомобили и вот межсервисный интервал, у них он, возможно, стал другим, отличается, я не знаю, правда, не так глубоко этого вопроса касался. Как часто вы бы рекомендовали автомобилистам заезжать на сервис в наших дорожных условиях? Понимаю, что в крупных городах дороги более-менее еще ничего, но иногда выезжаешь за пределы области и ты думаешь, что здесь копали.
0: Ну, регламент устанавливает в первую очередь завод-изготовитель, да, отталкиваясь от множества различных факторов, вот, там, категории условий эксплуатации дорог, там, населенности и так далее. Вот, все, что продает, реализует Луидор Авто, да, все автомобили, у них межсервисный интервал 15 тысяч километров, либо один раз в год, что наступает быстрее. Естественно, при эксплуатации движения в условиях нашего города, да, это пробки, это постоянный разгон, это торможение, да и, собственно говоря, даже движение по трассам нашим запыленным, да, иногда не совсем качественным покрытием, с не совсем, не всегда качественным топливом, горюче-смазочными материалами, да, вот, мы рекомендуем, конечно, этот интервал сократить. Своим клиентам мы всегда напоминаем то, что необходимо менять масло раз в 7,5 тысяч километров пробега, либо раз в полгода. Вот это наша рекомендация.
1: А если вот говорить про то, что нужно проверять в автомобиле самостоятельно, вот перед наступлением, понятно, что холода там есть, да, там заменить жидкости и так далее. Но вот, вот эта вот погода, да, жара, это же тоже, наверное, влечет за собой некоторые проверки самостоятельные, да, и вот перед дорогой. Вот собрались в отпуск. Что проверить? На что посмотреть, чтобы спокойно все прошло?
0: На самом деле, в данной ситуации нужно просто знать, что нужно проверить, а что проверить, это знаем мы. Да? Просто нужно обратиться, мы это сделаем. У нас в такие случаи всегда действуют сезонные акции по комплексной проверке автомобиля, будь то это лето, жара, зима. То есть мы всегда готовы помочь. Ну, мы в этом плане компетентны, да, мы поможем. Зачем держать в голове какие-то, ну, лишнюю информацию для автовладельца?
1: Ну и, наверное, финальный вопрос. Вот если человек в пути, в дороге, опять же, мы берем тот же самый отпуск, вот какие-то первые звоночки, что нужно заехать на сервис, это вот те самые индикаторы, которые на приборной панели, да, начинают высвечиваться. Просто бывают какие-то ошибки, ну, сам встречал, едет человек, у него мигает ошибка, замените, там, не знаю, или у вас там пустой бак, он говорит, то у меня все нормально, просто датчик там барахлит, да, или хулиганит. Вот это является звоночком для того, чтобы заехать на сервис? Или можно потерпеть, как говорится?
0: Ну, в любом случае, да, любое отклонение от нормального, даже по ощущениям, да, там, загорелась какая-то индикация на панели, там, автомобиль перестал ехать прямо, началась какая-то вибрация, звуки, ну, множество. Все, что по ощущениям, это всегда является первым, да, звоночком, чтобы обратиться на станцию. Обратиться на станцию, это не всегда физически автомобиль туда доставить. У нас есть многоканальный номер телефона. Всегда на другой стороне трубки, да, телефон возьмет мастер-консультант, даст консультацию, да, и, соответственно, даст рекомендации. Если нужно действительно показать автомобиль в сервис, значит, нужно это сделать. Если с этим можно ехать, да, ну, соответственно, назначается время, дата визита уже удобная для клиента. То есть это абсолютно нормально.
1: вопрос. Михаил, мне кажется, мы столько тем осветили за вот это небольшое время, что если у кого-то возникали

0: вопросы, обращаться или не обращаться в сертифицированный технический центр Lloydor Auto, эти вопросы все отпали. Я вам искренне благодарен, и в лице вас, всей команде, которая трудится, каким бы ни был большой штат, передавайте привет и огромное спасибо за то, что вы сохраняете спокойствие, раз, за то, что вы продлеваете жизнь автомобиля, два, ну и, конечно, за нашу с вами безопасность, потому что век, когда автомобиль является все-таки роскошью больше, чем средством передвижения, хочется, чтобы он, эта роскошь была с нами как можно дольше, и вы в этом нам помогаете.
1: Вам спасибо.
0: Спасибо большое. У нас в гостях директор послепродажного обслуживания сертифицированного технического центра Lloydor Auto Михаил Петров. Это программа «Суть дела», друзья. Мы продолжаем эфир.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-540. 41-28-13.

0: Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян. Архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта. И готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радиорандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радиорандеву. Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь мне поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в общественном транспорте запустят систему его оценки. Когда в Нижегородской области запретят вейпы? Также проинформирую об официальных ценах на бензин. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал News NN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщение о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92-й составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95-го теперь стоит 72,21. 98-й и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день! С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Это Нижний Новгород, Самара, Пермь, Чебоксары, Киров, Саранск, Йошкар-Ола. В каждом из этих городов есть джазовая история. Например, Куйбышев, сейчас Самара, называют третьим джазовым городом страны, потому что здесь активная клубно-фестивальная жизнь началась в 1962 году. Здесь появился молодежный клуб ГМК-62. Активисты клуба развили бурную джазовую работу. Они читали лекции о джазе, приглашали с выступлениями ведущих джазменов страны, сообща слушали пластинки. Здесь даже проводили диспуты о джазе. А в 1978 году в Куйбышев съехались лидеры джаз-клубов страны на первый большой семинар по обмену опытом. Но самое главное – это джазовые фестивали, которые проводили куйбышевские активисты. Клуб провел 24 таких фестиваля. На сегодня все. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Beyond my control.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Моя игра. 98. Баста. Баста. Баста. Здесь. 2-2-0-6.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком?». Росстат рассказал, сколько сейчас стоит бензин и дизель. Также в выпуске о самом ленивом городе России. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92 составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95 теперь стоит 72,21. 98 и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал NewsNM, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщения о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
6: Этот последний день июня будет сопровождаться температурой до 25 градусов при частом солнце без дождей. Завтра, 1 июля, нейросети Яндекса ожидает 23-26 с небольшим дождем в первой половине дня.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в общественном транспорте запустят систему его оценки. Когда в Нижегородской области запретят вейпы? Также проинформирую об официальных ценах на бензин. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал NewsNN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщение о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92-й составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95-го теперь стоит 72,21. 98-й и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «Медси» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали. Продажи гибридов в России в мае выросли вдвое. За прошлый месяц, согласно данным «Автостат», в стране продано почти 5000 гибридных автомобилей, что на 103% больше, чем в мае прошлого года. Доля гибридов на российском рынке выросла с 2,7% до 4,5%. В числе самых популярных брендов гибридных авто – «Voya», «Geely» и «Evolute». В Госдуму внесли законопроект об исключении ответственности за самовольный ремонт дорог. Как следует из пояснительной записки, жители сталкиваются с тем, что официальные структуры долго не ремонтируют дороги. В таких случаях граждане самостоятельно устраняют дефекты, однако за это предусмотрены значительные штрафы. В правительстве России выступили с критикой законопроекта, поскольку отмена штрафов за самостоятельный ремонт может привести к нарушениям дорожной безопасности. В России стартовали продажи новой «Волги». Цены на модели варьируются от 2 миллионов 850 тысяч рублей до 4 миллионов 350. В этом году планируют продать 30 тысяч авто. Как считают специалисты, ключевой вопрос для успеха «Волги» – попадание в программу локализации производства иностранных брендов «Зеленая шкала», которая позволит компенсировать утильсбор и тем самым снизить цены. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
0: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указан максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
3: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Пиши, когда едешь, и если не спишь.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: всего 1 минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
7: Solers ST9. Пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
8: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня.
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
10: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Что Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком». Росстат рассказал, сколько сейчас стоит бензин и дизель. Также в выпуске о самом ленивом городе России. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92 составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95 теперь стоит 72,21. 98 и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал News.NN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщения о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяи всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
11: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
12: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
10: Этот последний день июня будет сопровождаться температурой до 25 градусов при частом солнце без дождей. Завтра, 1 июля, нейросеть Яндекса ожидает 23-26 с небольшим дождем в первой половине дня.
13: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Я

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в общественном транспорте запустит систему его оценки. Когда в Нижегородской области запретят вейпы? Также проинформирую об официальных ценах на бензин. 1 июля в Нижегородском общественном транспорте запустят систему оценки его работы. Как сообщил телеграм-канал NewsNN, в салонах разместят QR-коды, по которым можно будет перейти на анкеты для пассажиров. В ней можно будет сообщить о неработающих кондиционерах, опозданиях, грязных салонах и других нарушениях. Нижний Новгород – первый город в стране, в котором ведут такую систему. В Нижегородской области опровергли перенос запрета вейпов на весну 2027 года. Напомню, сообщения о том, что ограничение начнет действовать только с марта, появились после публикации соответствующего документа. По информации регионального Минэкономразвития, документ размещен по ошибке. Таким образом, запрет на продажу вейпов, как и планировалось, начнет действовать с сентября этого года. Глеб Никитин обсудил с Александром Новаком ситуацию с топливом в Нижегородской области. Губернатор провел встречу с зампредом правительства России. Были обсуждены обеспечение региона нефтепродуктами, текущая ситуация с поставками и наличие запасов, о чем сообщили по итогам встречи. Добавлю, нижегородские СМИ продолжают связывать проблемы с бензином в регионе исключительно с необоснованным ажиотажным спросом. Росстат озвучил средние цены на бензин в Нижегородской области. Согласно официальным данным, на 22 июня средний ценник на 92-й составил 66 рублей 44 копейки. Литр 95-го теперь стоит 72,21. 98-й и выше обходится в среднем в 94 рубля 27 копеек. Дизель стоит 79,13. И Нижний Новгород назвали самым ленивым городом. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование компании ВСК, 57% молодых нижегородцев выступают за сокращение рабочего времени. Это самый высокий результат в стране. Кроме того, 29% мечтают вообще никогда не работать. На втором месте по количеству таковых Питер с 19%. В среднем по стране лентяев всего 6 процентных пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, это Томас Сандерс с песней «With a Little Love». С маленькой большой любовью встречает нас в новом часе на волне 103.4 FM. В Нижнем замечательная погода, друзья, плюс 24 градуса, на дорогах пробок нет. И синоптики сегодня обещают нам только яркое солнце без дождей, и это замечательно. Оставайтесь с нами, далее по курсу команда «Дюран-Дюран», моя Мишель, прямо сейчас Фил Коллинз на волне радио «Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокко. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортички «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это не просто песня, друзья, это настоящее театрально-музыкальное представление в исполнении Валенсии Кларксон, композиция «Гайя», созданная и названная по одноименному альбому «Друзья», который был выпущен в 93-м году. Замечательная музыка на волне радио «Рандеву». В продолжении нашего эфира команда «Flipside» с композицией «Happy Birthday» в финале нашего часа. Ну и через несколько секунд услышим с вами Тома Питти и его композицию, на год позднее выпущенную, чем альбом «Валенсии», «Mary Jane's Last Dance» на радио «Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Центр пластической хирургии «Русмед» в составе ГК «МедСи» отличает опыт, точность и доверие. Тихонова Оксана Александровна, пластический хирург с опытом более 27 лет, предлагает своим пациентам индивидуальный подход и широкий спектр эстетических операций в современном стационаре европейского уровня. Окский съезд, дом 4. Телефон для записи 217-05-30. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Happy birthday. See, make a wish.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
3: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
4: «Имплант 52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант 52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант 52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант 52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Пролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о наличии бензина и его влиянии на стоимость проезда. Египет стал популярнее Крыма у нижегородцев. Но вначале о новых демографических мерах в регионе. Нижегородских работодателей обязали платить сотрудникам за рождение детей. В области утвержден региональный корпоративный демографический стандарт, о чем рассказал замгубернатора Егор Поляков. Ключевым в документе стала обязанность выплачивать работникам деньги при рождении детей. Единовременную помощь уже ввели более 500 нижегородских организаций. Также, согласно документу, работодатели могут вводить и другие меры поддержки. Со 2 июля перестанет курсировать единственный прямой поезд из Нижнего в Крым. Об этом сообщило агентство News.NN. По их информации, спрос на железнодорожные поездки на полуостров оставался невысоким. Часть туристов предпочитала добираться на личном автомобиле, часть предпочитала другие направления, в частности Египет. Среди негативных факторов, которые отмечают турагенты, ситуация с топливом в Крыму. В Нижнем выявили завышение цен на топливо. Как выяснили сотрудники регионального МинЖКХ, в результате объезда заправок на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо дороже на 15-40% по сравнению с сетевыми заправками. На части заправок наблюдаются очереди, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом глава региона отметил, что область обеспечена топливом в необходимом объеме. Проезд в автобусах не подорожает из-за ситуации с бензином. В этом заверил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, перевозчики начали присылать в Минтранс заявки об увеличении тарифов из-за проблем с топливом. Рябинин отметил, что в целом поддерживает индексацию, поскольку без нее невозможно обеспечить развитие транспорта. Однако в ближайшее время повышение стоимости проезда ждать не стоит. И нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей. Как выяснил Суперджоп, чаще всего нижегородцы не хотят, чтобы их дети работали дворниками. На втором месте различные рабочие специальности. На третьем – госслужба и силовые структуры. Также в списке нежелательных чаще других оказывались торговля, клининг, педагогика и военная служба.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
9: Этот последний день июня будет сопровождаться температурой до 25 градусов при частом солнце без дождей. Завтра, 1 июля, нейросети Яндекса ожидает 23-26 с небольшим дождем в первой половине дня.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Добрый вечер, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и это замечательная команда «Wet Wet Wet» с песней «If I Never See You Again». «Если я тебя больше никогда не увижу» на волне «Радио Рандеву». 97-го года выпуска, друзья, песня звучит потрясающе, поднимает вверх настроение и самые лучшие чувства. Также делает и погода в Нижнем Новгороде, плюс 24 на данный момент, друзья, безоблачно, яркое теплое солнце будет нас освещать еще ближайшие 3 дня, вплоть до самых выходных, получается даже дольше, плюс 28 градусов обещают нам в 5.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андего Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали. Продажи гибридов в России в мае выросли вдвое. За прошлый месяц, согласно данным «Автостат», в стране продано почти 5000 гибридных автомобилей, что на 103% больше, чем в мае прошлого года. Доля гибридов на российском рынке выросла с 2,7% до 4,5%. В числе самых популярных брендов гибридных авто – «Voya», «Geely» и «Эволют». В Госдуму внесли законопроект об исключении ответственности за самовольный ремонт дорог. Как следует из пояснительной записки, жители сталкиваются с тем, что официальные структуры долго не ремонтируют дороги. В таких случаях граждане самостоятельно устраняют дефекты, однако за это предусмотрены значительные штрафы. В правительстве России выступили с критикой законопроекта, поскольку отмена штрафов за самостоятельный ремонт может привести к нарушениям дорожной безопасности. В России стартовали продажи новой «Волги». Цены на модели варьируются от 2 миллионов 850 тысяч рублей до 4 миллионов 350. В этом году планируют продать 30 тысяч авто. Как считают специалисты, ключевой вопрос для успеха «Волги» – попадание в программу локализации производства иностранных брендов «Зеленая шкала», которая позволит компенсировать утильсбор и тем самым снизить цены. И южнокорейский бренд KGM, бывший Ssangyong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на Московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
4: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99.
1: Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
5: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Приятнее чистой улыбки, только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм», ОГРН 103-520-541-2813.
1: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио-рандеву. Продолжайте слушать.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Продолжение нашего музыкального эфира на волне радио «Рандеву». Команда Five с песней «Keep on Moving». И прямо сейчас группа Saint Motel с песней «My Type». Друзья, танцуем вместе на радио «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
5: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
6: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завышении цен на бензин в Нижнем Новгороде, о повышении цен на проезд в общественном транспорте. Также в выпуске немного о том, почему городу не хватает дворников. В Нижнем выявили завышение цен на топливо. Как выяснили сотрудники регионального МинЖКХ, в результате объезда заправок на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо дороже на 15-40% по сравнению с сетевыми заправками. На части заправок наблюдаются очереди, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом глава региона отметил, что область обеспечена топливом в необходимом объеме. Проезд в автобусах не подорожает из-за ситуации с бензином. В этом заверил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, перевозчики начали присылать в Минтранс заявки об увеличении тарифов из-за проблем с топливом. Рябинин отметил, что в целом поддерживает индексацию, поскольку без нее невозможно обеспечить развитие транспорта. Однако в ближайшее время повышение стоимости проезда ждать не стоит. Нижегородских работодателей обязали платить сотрудникам за рождение детей. В области утвержден региональный корпоративный демографический стандарт, о чем рассказал замгубернатора Егор Поляков. Ключевым в документе стала обязанность выплачивать работникам деньги при рождении детей. Единовременную помощь уже ввели более 500 нижегородских организаций. Также, согласно документу, работодатели могут вводить и другие меры поддержки. Со 2 июля перестанет курсировать единственный прямой поезд из Нижнего в Крым. Об этом сообщило агентство News.NN. По их информации, спрос на железнодорожные поездки на полуостров оставался невысоким. Часть туристов предпочитала добираться на личном автомобиле, часть предпочитала другие направления, в частности Египет. Среди негативных факторов, которые отмечают турагенты, ситуация с топливом в Крыму. И нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей. Как выяснил Суперджоп, чаще всего нижегородцы не хотят, чтобы их дети работали дворниками. На втором месте различные рабочие специальности. На третьем – госслужба и силовые структуры. Также в списке нежелательных чаще других оказывались торговля, клининг, педагогика и военная служба.
8: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Этот последний день июня будет сопровождаться температурой до 25 градусов при частом солнце без дождей. Завтра, 1 июля, нейросети Яндекса ожидает 23-26 с небольшим дождем в первой половине дня.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания.
1: Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете радио «Рандеву». С вами Ирина Ростова. И далее по курсу только отличные треки и хорошая музыка на волне 103.4 FM, друзья. Впереди Эмп Фидлер с песней «Superficial». Также услышим с вами Андрея Катикова с песней «Иногда». Замечательная, красивая, философская, лиричная композиция. Команда «Beautiful Boys», Джек Саваретти, Ума Турман. Ну и прямо сейчас, друзья, женщина, которая изменила поп-культуру всего мира. Это Мадонна и ее трек «Vogue» 90-го года выпуска, друзья. Хит, который возглавлял чарты более чем в 30 странах мира. Именно после релиза этой песни и этого видео Мадонна официально создала новый

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: авторекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5-м этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5-м этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: интригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
1: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефисенен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это команда Duran Duran с песней Hungry Like the Wolf на волне радио. Рандеву, друзья, тем временем в Нижнем Новгороде. На дорогах движение плотное, 5 баллов пробки. Будьте внимательны, автолюбители, на выезде из центра. По метромосту пробка 4 балла. Остальные мосты, к нашему счастью, свободны, поэтому выбирайте себе дороги по душе и оставайтесь с нами на волне радио. Рандеву. Впереди Sting с композицией Whenever I Say Your Name. Также услышим Гарри Стайлза. Исполнительницу Эмми с песней «Кто она?» в финале часа группа Level 42 с композицией «Children Say». Ну и прямо сейчас еще одна загадочная группа «Triangle Sun» — «Треугольное солнце» с песней «No More Drama». Никакой больше драмы на волне радио «Рандеву». Делайте ваши приемники громче, танцуйте вместе с нами, друзья, и оставайтесь на волне старейшей FM-радиостанции нашей страны «Радио Рандеву». Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтра. Вечера и желаю вам отличного продолжения.

0: Просто реклама. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов. Здравствуйте. В этом выпуске о наличии бензина и его влиянии на стоимость проезда. Египет стал популярнее Крыма у нижегородцев. Но вначале о новых демографических мерах в регионе. Нижегородских работодателей обязали платить сотрудникам за рождение детей. В области утвержден региональный корпоративный демографический стандарт, о чем рассказал замгубернатора Егор Поляков. Ключевым в документе стала обязанность выплачивать работникам деньги при рождении детей. Единовременную помощь уже ввели более 500 нижегородских организаций. Также, согласно документу, работодатели могут вводить и другие меры поддержки. Со 2 июля перестанет курсировать единственный прямой поезд из Нижнего в Крым. Об этом сообщило агентство NewsNN. По их информации, спрос на железнодорожные поездки на полуостров оставался невысоким. Часть туристов предпочитала добираться на личном автомобиле, часть предпочитала другие направления, в частности Египет. Среди негативных факторов, которые отмечают турагенты, ситуация с топливом в Крыму. В Нижнем выявили завышение цен на топливо. Как выяснили сотрудники регионального МинЖКХ, в результате объезда заправок на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо дороже на 15-40% по сравнению с сетевыми заправками. На части заправок наблюдаются очереди, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом глава региона отметил, что область обеспечена топливом в необходимом объеме. Проезд в автобусах не подорожает из-за ситуации с бензином. В этом заверил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, перевозчики начали присылать в Минтранс заявки об увеличении тарифов из-за проблем с топливом. Рябинин отметил, что в целом поддерживает индексацию, поскольку без нее невозможно обеспечить развитие транспорта. Однако в ближайшее время повышение стоимости проезда ждать не стоит. И нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей. Как выяснил Суперджоп, чаще всего нижегородцы не хотят, чтобы их дети работали дворниками. На втором месте различные рабочие специальности. На третьем – госслужба и силовые структуры. Также в списке нежелательных чаще других оказывались торговля, клининг, педагогика и военная служба.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
7: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
8: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на «Адамантбетон52.ру».
9: Этот последний день июня будет сопровождаться температурой до 25 градусов при частом солнце без дождей. Завтра, 1 июля, нейросети индекса ожидает 23-26 с небольшим дождем в первой половине дня.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.

0: Заряженные на комфорт квартиры в жилом комплексе «Импульс» на проспекте Гагарина в Приокском районе.
1: Застройщик ООО «СЗ Андеко Импульс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький». Вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: чувства твои терять.
1: House music. House music.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефисенен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде, ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний ННДК. Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завышении цен на бензин в Нижнем Новгороде. О повышении цен на проезд в общественном транспорте. Также в выпуске немного о том, почему городу не хватает дворников. В Нижнем выявили завышение цен на топливо. Как выяснили сотрудники регионального МинЖКХ, в результате объезда заправок на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо дороже на 15-40% по сравнению с сетевыми заправками. На части заправок наблюдаются очереди, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом глава региона отметил, что область обеспечена топливом в необходимом объеме. Проезд в автобусах не подорожает из-за ситуации с бензином. В этом заверил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, перевозчики начали присылать в Минтранс заявки об увеличении тарифов из-за проблем с топливом. Рябинин отметил, что в целом поддерживает индексацию, поскольку без нее невозможно обеспечить развитие транспорта. Однако в ближайшее время повышение стоимости проезда ждать не стоит. Нижегородских работодателей обязали платить сотрудникам за рождение детей. В области утвержден региональный корпоративный демографический стандарт, о чем рассказал замгубернатора Егор Поляков. Ключевым в документе стала обязанность выплачивать работникам деньги при рождении детей. Единовременную помощь уже ввели более 500 нижегородских организаций. Также, согласно документу, работодатели могут вводить и другие меры поддержки. Со 2 июля перестанет курсировать единственный прямой поезд из Нижнего в Крым. Об этом сообщило агентство News.NN. По их информации, спрос на железнодорожные поездки на полуостров оставался невысоким. Часть туристов предпочитала добираться на личном автомобиле, часть предпочитала другие направления, в частности Египет. Среди негативных факторов, которые отмечают турагенты, ситуация с топливом в Крыму. И нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей. Как выяснил Суперджоп, чаще всего нижегородцы не хотят, чтобы их дети работали дворниками. На втором месте различные рабочие специальности. На третьем – госслужба и силовые структуры. Также в списке нежелательных чаще других оказывались торговля, клининг, педагогика и военная служба. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Спонсор программы «Автосалон Луидор Авто» ООО «Л Авто Моторс». В эфире «Автоновости». Здравствуйте, это Роман Добролюбов. Поехали. Продажи гибридов в России в мае выросли вдвое. За прошлый месяц, согласно данным Автостат, в стране продано почти 5000 гибридных автомобилей, что на 103% больше, чем в мае прошлого года. Доля гибридов на российском рынке выросла с 2,7% до 4,5%. В числе самых популярных брендов гибридных авто – Voya, Geely и Evolute. В Госдуму внесли законопроект об исключении ответственности за самовольный ремонт дорог. Как следует из пояснительной записки, жители сталкиваются с тем, что официальные структуры долго не ремонтируют дороги. В таких случаях граждане самостоятельно устраняют дефекты, однако за это предусмотрены значительные штрафы. В правительстве России выступили с критикой законопроекта, поскольку отмена штрафов за самостоятельный ремонт может привести к нарушениям дорожной безопасности. В России стартовали продажи новой «Волги». Цены на модели варьируются от 2 миллионов 850 тысяч рублей до 4 миллионов 350. В этом году планируют продать 30 тысяч авто. Как считают специалисты, ключевой вопрос для успеха «Волги» – попадание в программу локализации производства иностранных брендов «Зеленая шкала», которая позволит компенсировать утильсбор и тем самым снизить цены. И южнокорейский бренд KGM, бывший SsangYong, стартует продажи новой версии своей флагманской модели Rexton. Полноразмерный рамный внедорожник в семиместном исполнении уже представлен у официального дилера KGM в Нижнем Луидор Авто на московском шоссе 86А. Надежный и безопасный KGM Rexton также доступен для тест-драйва. Это были автоновости на радио Рандеву. Оставайтесь с нами.
3: Внедорожник KGM Rexton и кроссовер KGM Taurus с выгодой до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Гарантия 5 лет. Корейский двигатель. Японское АКПП. Ждем вас на тест-драйве в Луидор Авто. Московское шоссе 86А. Телефон для записи 299-99-99. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 30 июня 2026 года. Подробнее на kgm-luidor.ru.
4: В эфире «Радио Рандеву». Радио большого города.
5: Радио Рандеву.
4: Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о наличии бензина и его влиянии на стоимость проезда. Египет стал популярнее Крыма у нижегородцев. Но вначале о новых демографических мерах в регионе. Нижегородских работодателей обязали платить сотрудникам за рождение детей. В области утвержден региональный корпоративный демографический стандарт, о чем рассказал замгубернатора Егор Поляков. Ключевым в документе стала обязанность выплачивать работникам деньги при рождении детей. Единовременную помощь уже ввели более 500 нижегородских организаций. Также, согласно документу, работодатели могут вводить и другие меры поддержки. Со 2 июля перестанет курсировать единственный прямой поезд из Нижнего в Крым. Об этом сообщило агентство News.NN. По их информации, спрос на железнодорожные поездки на полуостров оставался невысоким. Часть туристов предпочитала добираться на личном автомобиле, часть предпочитала другие направления, в частности Египет. Среди негативных факторов, которые отмечают турагенты, ситуация с топливом в Крыму. В Нижнем выявили завышение цен на топливо. Как выяснили сотрудники регионального МинЖКХ, в результате объезда заправок на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо дороже на 15-40% по сравнению с сетевыми заправками. На части заправок наблюдаются очереди, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом глава региона отметил, что область обеспечена топливом в необходимом объеме. Проезд в автобусах не подорожает из-за ситуации с бензином. В этом заверил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, перевозчики начали присылать в Минтранс заявки об увеличении тарифов из-за проблем с топливом. Рябинин отметил, что в целом поддерживает индексацию, поскольку без нее невозможно обеспечить развитие транспорта. Однако в ближайшее время повышение стоимости проезда ждать не стоит. И нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей. Как выяснил Суперджоп, чаще всего нижегородцы не хотят, чтобы их дети работали дворниками. На втором месте различные рабочие специальности. На третьем – госслужба и силовые структуры. Также в списке нежелательных чаще других оказывались торговля, клининг, педагогика и военная служба.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
7: Этот последний день июня будет сопровождаться температурой до 25 градусов при частом солнце без дождей. Завтра, 1 июля, нейросеть Яндекса ожидает 23-26 с небольшим дождем в первой половине дня.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с радио «Рандеву»

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 93.4 FM.
1: Рандеву с джазом.
2: Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум 80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через 2 года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля – все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» – цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» – «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Новый час мы встречаем с автоцентром «Плаза», официальным дилером бренда «Solers» в Нижнем Новгороде. ООО «Плаза».
4: «Solers ST9» – пикап, который не подведет. Оцинкованный кузов, 8-ступенчатый автомат и яркая светодиодная оптика. Надежный для работы, комфортный для жизни. Приезжай на тест-драйв уже сегодня. Дилерский центр «Плаза». Гагарина, 230.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завышении цен на бензин в Нижнем Новгороде. О повышении цен на проезд в общественном транспорте. Также в выпуске немного о том, почему городу не хватает дворников. В Нижнем выявили завышение цен на топливо. Как выяснили сотрудники регионального МинЖКХ, в результате объезда заправок на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо дороже на 15-40% по сравнению с сетевыми заправками. На части заправок наблюдаются очереди, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом глава региона отметил, что область обеспечена топливом в необходимом объеме. Проезд в автобусах не подорожает из-за ситуации с бензином. В этом заверил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, перевозчики начали присылать в Минтранс заявки об увеличении тарифов из-за проблем с топливом. Рябинин отметил, что в целом поддерживает индексацию, поскольку без нее невозможно обеспечить развитие транспорта. Однако в ближайшее время повышение стоимости проезда ждать не стоит. Нижегородских работодателей обязали платить сотрудникам за рождение детей. В области утвержден региональный корпоративный демографический стандарт, о чем рассказал замгубернатора Егор Поляков. Ключевым в документе стала обязанность выплачивать работникам деньги при рождении детей. Единовременную помощь уже ввели более 500 нижегородских организаций. Также, согласно документу, работодатели могут вводить и другие меры поддержки. Со 2 июля перестанет курсировать единственный прямой поезд из Нижнего в Крым. Об этом сообщило агентство News.NN. По их информации, спрос на железнодорожные поездки на полуостров оставался невысоким. Часть туристов предпочитала добираться на личном автомобиле, часть предпочитала другие направления, в частности Египет. Среди негативных факторов, которые отмечают турагенты, ситуация с топливом в Крыму. И нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей. Как выяснил Суперджоп, чаще всего нижегородцы не хотят, чтобы их дети работали дворниками. На втором месте различные рабочие специальности. На третьем – госслужба и силовые структуры. Также в списке нежелательных чаще других оказывались торговля, клининг, педагогика и военная служба. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: авторекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о наличии бензина и его влиянии на стоимость проезда. Египет стал популярнее Крыма у нижегородцев. Но вначале о новых демографических мерах в регионе. Нижегородских работодателей обязали платить сотрудникам за рождение детей. В области утвержден региональный корпоративный демографический стандарт, о чем рассказал замгубернатора Егор Поляков. Ключевым в документе стала обязанность выплачивать работникам деньги при рождении детей. Единовременную помощь уже ввели более 500 нижегородских организаций. Также, согласно документу, работодатели могут вводить и другие меры поддержки. Со 2 июля перестанет курсировать единственный прямой поезд из Нижнего в Крым. Об этом сообщило агентство News.NN. По их информации, спрос на железнодорожные поездки на полуостров оставался невысоким. Часть туристов предпочитала добираться на личном автомобиле, часть предпочитала другие направления, в частности Египет. Среди негативных факторов, которые отмечают турагенты, ситуация с топливом в Крыму. В Нижнем выявили завышение цен на топливо. Как выяснили сотрудники регионального МинЖКХ, в результате объезда заправок на независимых АЗС бензин либо отсутствует, либо дороже на 15-40% по сравнению с сетевыми заправками. На части заправок наблюдаются очереди, о чем в Телеграм сообщил губернатор Глеб Никитин. При этом глава региона отметил, что область обеспечена топливом в необходимом объеме. Проезд в автобусах не подорожает из-за ситуации с бензином. В этом заверил замминистра транспорта региона Денис Рябинин. По его словам, перевозчики начали присылать в Минтранс заявки об увеличении тарифов из-за проблем с топливом. Рябинин отметил, что в целом поддерживает индексацию, поскольку без нее невозможно обеспечить развитие транспорта. Однако в ближайшее время повышение стоимости проезда ждать не стоит. И нижегородцы составили антирейтинг профессий для своих детей. Как выяснил Суперджоп, чаще всего нижегородцы не хотят, чтобы их дети работали дворниками. На втором месте различные рабочие специальности. На третьем – госслужба и силовые структуры. Также в списке нежелательных чаще других оказывались торговля, клининг, педагогика и военная служба. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
1: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Если чего и жду, то только от себя. Другие вряд ли уже удивят. Календаря даты летят, сменяя числа. Я видел то, как травит яд трусливых мыслей. Как он по жилам поступает в разум. Верю поступкам, а не лживым фразам.

0: чё канет в лету. Я снова задаю вопросы в поисках ответа.
1: Но почему нельзя просто так любить?
0: Просто так любить.
1: Просто так простить.
0: Просто так простить.

0: с самим собой. Когда против всех, когда руки в кровь, но не твой успех, когда все вокруг изменяет свет.
1: В эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву», первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит «Рандеву».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Я кричал, дай мне шанс, я научу тебя летать. Ты же знаешь, только ангелы не грешат. Но если ты в меня не веришь, ничего не обещай. Я вырываюсь на поверхность из этих бездонных шахт. Черное-белое, я устал от этих шахмат. Никому не верю, ничего не жаль, я

Бесследно, потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета. В наш

Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни, но сорванный голос. Я почти погиб, последнее слово. Мои разбитые мечты, любовь без памяти. Вселенная, кинолента, мой выпускной и наш

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

дали мне музыку. Время листает года все быстрее и быстрее, засыпая дорогу осенними листьями хмурыми.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.